Я воспринял тебя как насмешку над утратой того, что любил. Я давно растерял свою нежность и о встречах с любовью забыл.

0: пчелка на волне Тубоп Радио. Маленькие радости недели.
1: И у микрофона ведущая Аленка музыкальной русской программы на 104.7 FM. Спасибо вам за то, что были с нами сегодня. И до новых встреч в эфире каждый вторник с 3 до 4 на Тубоп Радио.